0: счастью. В России и других странах он ассоциируется с Днем Благодарения себе, когда люди берут выходной от рутины, чтобы сделать что-то приятное. Главное помнить, что забота о себе – это не эгоизм и не потакание человека слабостям или сиюминутным желаниям. Еще этот день проходит под девизом «Тренируйте свой мозг». Идея праздника опирается на вполне реальный научный факт. Мозг сохраняет пластичность на протяжении всей жизни, то есть способность формировать новые нейронные связи и перестраивать старые никуда не исчезает с возрастом. Кстати, лучший инструмент для мозга – это обычная физическая активность. Аэробная нагрузка напрямую стимулирует нейрогенез, то есть образование новых нейронов, а упражнения на осознанность улучшают связь между зонами мозга, отвечающими за внимание и эмоциональную регуляцию. В Колымской истории 13 октября 1928 года было принято решение о строительстве восточной венской культбазы в бухте Нагаева. Само строительство началось летом, а открытие состоялось 7 ноября. Стоит сказать, что культурные базы вошли в историю нашей страны как своеобразная форма социалистического строительства конца 20-х годов. Такие комплексные учреждения включали в себя школу, больницу, ветеринарные и зоотехнические пункты, а также жилые домики для студентов. Все это для облегчения главной задачи – поднять хозяйство, культуру и медицинское обслуживание города. Ну а напоследок у нас день встречи с вашими страхами. Психологи придумали праздник, чтобы напомнить, избегание пугающих ситуаций не решает проблему, а лишь откладывает ее. А вот что происходит в мозге в момент страха. Главный дирижер этой эмоции – миндалевидное тело. Ученые изучали редкое генетическое заболевание, при котором эта структура повреждена с обеих сторон, и обнаружили, что такие пациенты физически не способны испугаться ни пауков, ни змей, ни даже высоты. Получается, что страх – это не слабость характера, а вполне конкретная работа конкретного участка мозга. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
1: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База «УСИС». Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЕС может ограничить территорию действия виз для граждан России. ЦБ объяснил, как изменится платеж по семейной ипотеке. Бесконечная лента мешает сосредоточиться. Подробности далее. Евросоюз планирует обсудить ряд визовых ограничений для россиян. В частности, введение для граждан РФ виз с ограниченной территориальной действительностью. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Такие визы отличаются от обычных тем, что позволяют находиться только в одном или нескольких государствах, прямо указанных в документе. Если ограничения введут, они осложнят организацию автобусных и экскурсионных туров с посещением нескольких европейских стран, морских круизов с заходами в порты разных государств, а также комбинированных программ. Об этом рассказал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. По его словам, основное значение для российского туристического рынка будут иметь не столько ограничения в отношении отдельных категорий граждан, сколько возможные изменения практики выдачи виз в странах, обеспечивающих значительную часть туристических поездок россиян в Европу. Банк России разъяснил правила

0: расчета ставок по семейной ипотеке после окончания государственного субсидирования. После первых 15 лет она может вырасти максимум на 4 процентных пункта. При этом ставка не должна превышать действующую на тот момент ключевую ставку плюс 3 пункта. С 1 октября государство субсидирует ставку только в течение 15 лет. Сам кредит можно оформить на больший срок. Банки должны заранее учитывать возможное повышение в графике платежей. Привычка постоянно листать короткие видео может снижать концентрацию внимания. Такое мнение высказала нейропсихолог Елена Миронова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, важнее содержание экранного времени. Час чтения книги и час просмотра роликов дают разную нагрузку. Клинический психолог Юлия Ольховская отмечает, у бесконечной ленты нет естественной точки завершения, а в состоянии усталости остановиться сложнее. Она советует выяснить, зачем человек тянется к телефону – ради отдыха, общения или чтобы отложить сложную задачу и подобрать замену. Официальный курс доллара на 13 октября составляет 83 рубля 91 копейку. Курс европейской валюты на сегодня – 94 рубля 3 копейки. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт». Удача может застать врасплох.

0: Лови удачу! А улыбку на сдачу!
1: Ну что ж, по традиции вторника предлагаю разбавить полдень игровым режимом. Включится он, конечно, в середине часа, когда я начну принимать звонки в студию, но пока можно подготовиться, знаешь, закинуться электролитами или съесть шоколадку. А в общем, мозг тебе еще пригодится. На кону, кстати, приз от компании «Винат». Ну и, конечно, стоит сказать, что в «Винате» предлагают лучшие решения для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, здесь тысяча бытовых мелочей от гвоздей до розеток, надежные инструменты, а также металлопрокат на выгодных условиях. Ну и, конечно, скидки и бонусная программа для постоянных клиентов. Все это на Пролетарской 237, телефон для справок 650688. Ну а тебя я жду в середине часа, звони сразу после выпуска «Цитатника» по телефону 620-300, и вот там-то и проверим твою удачу.

0: тобой реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
11: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен.
2: По данным синоптиков, 13 октября в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха от 6 до 14 градусов мороза. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Балаганном малооблачно. Температура от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Талоне небольшая облачность. На термометре от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. В Магадане во вторник переменная облачность. Температура воздуха от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду.
1: Партнер прогноза погоды — компания «Герлеон».
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Работать – это когда в конце рабочего дня на телефоне остается 95% заряда.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.
4: А вот, кстати, касаемо работы, новый тренд завирусился в сети, согласно которому 8 часов подряд работать уже не модно. А микросменами заменяют вот этот бесконечный непрерывный рабочий день, причем смены эти не больше 90 минут. А продуктивность, говорят, в этом случае подскакивает, так что перерыв предлагаю сделать и тебе, и позвонить на 623-0. Это цифры нашей студии, где я уже жду того, кто поборется за приз. Правила простые: врывайся в эфир, щелкни один вопрос и лови мои поздравления. Кстати, напомню, что призы для тебя предоставляет компания «Винат», где найдется все для ремонта и строительства. Качественные материалы помогут сэкономить время и нервы, а вот кошелек сохранят скидки и бонусы. Также здесь широкий ассортимент технических жидкостей и кислот, сухих смесей в том числе, огнеупорных и многое другое. Тебя ждут на Пролетарской 237 в будни с 10 до 18.00, а телефон для справок 65-06-88. Ну и раз судьба приза сегодня осталась нерешенной, то и ловить его предлагаю уже в четверг. Продолжим пока с музыкой, заценим свежую работу от Луиса The Child и Derby «Think About Us» на Карибу Артс.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственница зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена, приятный сервис, замеры стен, быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
11: Зомб с салютами.

Ментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Один гидравлик сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды фитингов. Быстроразъемные соединения. Масленки для шприцевания. Большой выбор стяжек хомутов. Манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. Дин Гидравлик Сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21-00-31. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
5: Хочешь, чтобы каждая тренировка давала результат? Магазин «Спортфит» поможет! У нас все для твоего прогресса. Протеины, гейнеры и аминокислоты для роста и восстановления. Добавки и БАДы, а также быстрый и полезный перекус. Протеиновые батончики и печенье без сахара. Магазин «Спортфит», улица Дзержинского, 2, место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
6: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.